0: тоже ушки, да? Головки.
1: Пижама.
0: Да. Но лучше всего, говорит, я люблю танцевать на моей кровати.